температура 11-дин 24 Цельсий градусгача. Турпанда ава учук, температура 19-дин 33 Цельсий градусгача. Корылда ава учук болуп кейин болот тунуду, температура 13-дин 30 Цельсий градусгача. Аксуда ава булутлук, температура 17-дин 29 Цельсий градусгача. Атышта азрак ямгур ягып, кейин ава булутлунуду, температура 13-дин 23 Цельсий градусгача. Қашқарда ауа бұлытлық, температура 13-дін 23 Цельсий градусқыча. Хотенде ауа бұлытлық болып, кейін етчілуду, температура 14-дін 26 Цельсий градусқыча. Үрімчіде ауа ұчық, температура 13-дін 25 Цельсий градусқыча болуду. Ауа райтын мәлумат таңлаттық.